0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.

0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 8.
1: Risk 8 AM in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Радио Маркет.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Маркет радиосе.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов.
2: Маркес. Маркес. Радиосе.

0: радиосы да.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Kuldirgich. Kunlarning birida yonimda yotgan xotinim xurrak otayotgandek tuyulaverdi. Hayron bo'ldim. Axir xotinim hech qachon xurrak otmasdi-ku. Keyin ko'zimni ochib qarasam, hali uylanmagan ekanman.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Markaz radiosi.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.
2: Радио Маркет.

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое.

угадал, вещая гадалка, что ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе другого

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika in Tashkent.
0: Столица 16 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Jazirama yozdapti.
2: Mavsum pastdan.
1: Bahror.
2: Yozni maroqli o'tkazing.

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио. Маркес.

Спасал. А что теперь, от любви к тебе снова лечусь? А помнишь наши разговоры, я сказал когда-то, что полюбил тебя за честность твою, простоту. Так признайся, давно я так не ошибался, я опять себе выбрал не ту.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Бақт соғлық ке оқшайды. Убар болса, байқамайсан.

тут цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: radiosida
1: hangoma ustalari.
2: Алло.
3: Да.
2: Я ассалому алейкум. Саударыз яхшымысыз, чарчабасыздар. Мали газетада реклама бойынша телефон кылдым, танышыман деген экен. Жерге тиеман отырып калмам деп сиз шунга телефон кылдым. Алло.
3: По-русски говорите?
2: А, Худо, русский деп атты. Чичче яхшы билем мен шунга. Неме де? Девушка.
3: Да.
2: Привет.
3: Привет.
2: Спасибо. А вот газета реклама ты там есть? Вот это. Алло. Алло.
3: А, хотите познакомиться?
2: Да, да, да, да. Знакомьтесь. Да, да, да, да, да.
3: Латек.
2: Да?
3: А где мы с тобой встретимся?
2: А, давай вот это, давай лучше вот ипподром. Ипподром. Под лошадь стоишь? Бля, сам ипподром мы?
3: В ипподроме под лошадью что-то?
2: А, вот ты и до другим маузом тофоном звоню.
3: А как я тебя узнаю там?
2: Это Хайкал, не бойся, не слышно.
3: А как я тебя узнаю там?
2: Катя, не слышу, связь, ёман, антенам чушкит вот. Алло.
3: Ну в чем ты будешь одет?
2: Эд, не кричи на меня, э. Не, багрыза манге. У меня костюм будет.
3: Какой?
2: Парачпар.
3: Какой?
2: Да вот, белый-черный, белый-черный, белый-черный. Вот, везде белый-черный. Потом плата есть, как негр.
3: Рубашка, что ли?
2: А, рубашка. Я негр говорил, да?
3: Какая, черный, что ли?
2: Да, да. Извини, адашки там катя. А, да, вот. Потом у меня серый шим есть. Шим.
3: Серый шим.
2: Брюки, брюки, брюки.
3: А еще?
2: А еще внутри трико есть. Еще чуть-чуть холодно.
3: А еще?
2: Че, я умараканцы. А еще после трико там большой размер штаны есть, катя.
3: А еще?
2: Ой, болденде! Я все, я буду, я буду, не надо все, я вот там ел травы. Катя!
3: Да?
2: Потом я два носки одел, на всякий случай, холодно. Один носки у меня вот чуть-чуть дырка. Ничего, да. Второй я сверху одену, не видно будет, Катя.
3: Да.
2: Да. Там хидио, еще не знаю, там. Нормально, нормально. Катя.
3: Да.
2: А у тебя какой цвет колготки будет?
3: Колготки зачем?
2: Извините. А у тебя там джемпер будет, джемпер?
3: Джемпер?
2: Да.
3: А, ну я буду в черных брюках и в белой водолазке.
2: Водолаз?
3: Да.
2: Ты что, озеро купаешь, да?
3: Нет, это одежда такая.
2: Катя.
3: Да.
2: Вот у нас свадьба будет. И вот артисты придут там. Джингер-джингер, ашуля. Потом вот карная, сырная, худохолоса. Нас нет везде, там вот это артист придет, вот это, есть? Баран были, баран осынгина.
3: Кто такой?
2: Сердор Рахимкон там.
3: А он хорошо поет?
2: Вот, четкий поет он.
3: Да?
2: Есть зор, вообще зор был.
3: А он красивый?
2: Не очень, не очень. Манолым да чепуха он.
3: Ты лучше, да?
2: Я вообще лучше, эй, вообще.
3: А он на кого похож?
2: Он, знаешь, на кого похож? Вот это Каше Бессмертный есть?
0: Сангома Усталяре.

0: satrda.
1: Sariq kasalligiga chalingan bemor qayerga bormasin, hamma narsa ko'ziga sariq tusda ko'rinadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Маркиас Радиосес.

0: ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.